0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фарду Мукиме с выпуском новостей дня Таджикистана и мира 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Делегация Таджикистан участвует в заседании группы по обзору хода осуществления Конвенции ООН против коррупции. В Душанбе открылась неделя науки и инноваций. Делегация Таджикистана приняла участие во Всемирном форуме по градостроительству в Баку. 50 миллионов человек находятся в зоне риска торнадо в центральной части США. А теперь к основным новостям. 17-е заседание группы по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции проходит с 18 по 22 мая в Вене, Австрия. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Австрийской Республике, делегацию Таджикистана на мероприятии возглавляет заместитель директора Агентства по государственному и финансовому контролю и борьбе с коррупцией Фируз Камулзода. В ходе заседания Фируз Камулзода представил участникам позицию Таджикистана по вопросам эффективной реализации положений Конвенции ООН против коррупции, укрепления прозрачности, предупреждения коррупционных факторов и развития международного сотрудничества в этой сфере. С 19 по 22 мая в Душанбе проходит неделя науки, техники, инноваций и изобретений подростков и молодежи. ICT Week Таджикистан 2026. Мероприятие посвящено 35-летию независимости Таджикистана и проводится под девизом «35 лет независимости. Цифровое будущее с точки зрения подростков и молодежи». Об этом сообщили в пресс-службе службы связи при правительстве Республики Таджикистан. Как отметили организаторы, ICT Week Таджикистан 2026 стала не только площадкой для демонстрации технологических достижений, но и платформой для профессионального диалога. Ожидается, что мероприятие позволит молодым людям и специалистам обмениваться опытом, обсуждать развитие цифровой экономики и содействовать подготовке высококвалифицированных кадров для укрепления цифровой экосистемы Таджикистана. Министерская встреча высокого уровня и Всемирный форум по градостроительству под эгидой программы ООН по населенным пунктам, в которой приняла участие делегация Республики Таджикистан, состоялась с 17 по 18 мая в Баку. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике, делегацию Таджикистан возглавил председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Юсуфи. Сообщено, что состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам устойчивого городского развития, совершенствования городской инфраструктуры, внедрения современных подходов в сфере градостроительства, а также расширения международного сотрудничества в области устойчивой урбанизации. В рамках форума представители Таджикистана приняли участие в тематических мероприятиях, панельных дискуссиях и двусторонних встречах, посвященных вопросам градостроительства. Штаб-квартире Организации Объединенных Наций состоялось заседание, посвященное Всемирному дню футбола с участием президента ФИФА Джани Инфантино. Таджикистан был представлен на заседании постоянным представителем Республики Таджикистан при ООН Джонни Беком Хикматом. В ходе выступления было отмечено, что Таджикистан является одним из инициаторов Всемирного дня футбола, который ежегодно отмечается 25 мая во всем мире. Было подчеркнуто, что футбол сегодня служит важным инструментом укрепления дружбы, взаимопонимания и солидарности между народами, особенно среди молодежи. Президент ФИФА Джани Инфантино поздравил присутствующих и всех футбольных болельщиков Всемирным днем футбола, отметив особую роль этой игры в объединении людей независимо от их национальности, культуры и языка. Он также выразил поддержку инициативам, направленным на дальнейшее развитие футбола в различных регионах мира. Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Королевстве Саудовская Аравия Акрама Карими с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии по протокольным вопросам Абдулмаджидом Аль-Самари в Эр-Яде. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Королевстве Саудовская Аравия, в ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. Перейдем к зарубежным новостям. Разрушительная серия сильных штормов на великих равнинах центральной части США достигла пика, сопровождаясь мощным торнадо, крупным градом, опасными ветрами и внезапными наводнениями. Центр прогнозирования штормов объявил редкий для региона уровень опасности – 4 из 5, указывающий на возможность сильных гроз от центрального Канзаса до северо-западной части Миссури и юго-западной части Небраски. Такой высокий уровень угрозы объявляется лишь примерно 14 дней в году. Угроза в центральных штатах возникла после разрушительных штормов в воскресенье, в результате которых было зафиксировано около 20 торнадо, град и порывы ветра со скоростью более 70 миль в час или 112,5 км в час в районах от Небраски, Канзаса и Южной Дакоты до северо-западной Айовы, пишет WSVN. 49-летний непальский альпинист Пасанг Дава покорил Эверест в 30-й раз, 8848 метров. Он уступает по числу восхождений на Сагар-Матху лишь абсолютному рекордсмену из гималайской страны, 55-летнему Ками Рите, который днями ранее взошел на пик в 32-й раз. Как передает ТАСС со ссылкой на The Himalayan Times, для Ками Рита это восхождение может стать последним. Он объявил, что в 2026 году завершит карьеру альпиниста на Эвересте и продолжит заниматься трекингом и другими видами активного отдыха. По мнению экспертов, Пасанг Дава еще может превзойти достижение нынешнего рекордсмена. Отмечено, что благодаря благоприятным погодным условиям, только 18 мая на вершине Эвереста побывали более 60 альпинистов, включая горновосходителей из Китая, США, Польши, ЮАР, России, Бразилии и Перу. 7 мая правительства стран Евросоюза и Европейский парламент заключили предварительное соглашение о внесении поправок в акт об искусственном интеллекте, который вступил в силу в августе 2024 года. Согласно документу, введение жестких правил в отношении систем искусственного интеллекта с высокой степенью риска в области биометрии, критической инфраструктуры, правоохранительной деятельности и принятия решений о трудоустройстве откладывается на 16 месяцев. Вступление в силу этих пунктов переносится на декабрь 2027 года. По соглашению добавляется полный запрет на приложения для раздевания. Инструменты искусственного интеллекта, которые генерируют поддельные, откровенные изображения реальных людей без их согласия. Запрет распространяется на изображения, видео и аудиоматериалы и прямо включает в себя материалы о сексуальном насилии над детьми, созданные искусственным интеллектом. Нарушителей ждут штрафы в размере до 35 миллионов евро. Норма должна вступить в силу 2 декабря 2026 года. Соглашение еще требует официального одобрения. Даже с поправками Европейский закон об искусственном интеллекте остается самым строгим в этой сфере. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.
2: Радио Таджикистан дар ноҳияи Шаҳристон метавонед рӯи мавҷи 104.5 FM бишнавед.